0: Привет всем, я Денис Майданов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопрос.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: песни, которые есть только у нас.
1: Вы хотите песен, их есть у меня. Прекрасная Одесса, гитары звенят. Пройдись по бульварам, швырнись по садам.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: На радио Шансон реклама.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
7: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно,

0: Знаете, как это сделать? Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Спаси меня.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад.
3: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
6: Белье такое белое, даже без кипячения.
7: Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
5: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
8: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Садоводы, мы поздравляем вас с началом сезона посадок и приглашаем в садовые центры «Дачный мир». У нас есть все от абрикоса до яблони, а также гортензии, хвойники, семена, инструменты для работы в саду, грунты и удобрения. Садовые центры «Дачный мир».
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Доброе утро, Москва! Добрый день, Магадан! Здравствуй, привет, Санкт-Петербург! Гостеприимный, замечательный город, из которого я вернулся вчера. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на концерт 30 апреля, на концерт лауреатов премии «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский». Отдельное спасибо тем, кто пришел с подарками для ведущих. Было очень приятно. Ну что же, дорогие друзья, 2 мая на календаре. Здесь Артем Демин, я с вами до полудня. Праздники сегодня. День брата и сестры, день трюфелей, день домашнего пивового варенья. Принимайте поздравления и слушаем хорошую музыку. Доброе утро.

премии «Шансон года» 2026. Денис Майданов верит в любовь, а я верю в то, что вы не забыли, что уже сегодня Первый канал в 21:35 покажет вам ежегодную церемонию вручения премии «Шансон года 2026». Это будет телеверсия. И вы обязательно увидите, как золотые гитарные грифы получают Михаил Шуфутинский, Денис Майданов, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие-многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35. И не забывайте, что эта информация для лиц старше 12 лет.

Кстати, вы тоже можете рассказать, где вы, с кем, чем занимаетесь, как проходят ваши майские праздники, какие у вас планы на сегодняшний день. Чем займетесь? Пишите +7 909 955 1030. Мобильные выходные на радио Шансон никто не отменял, поэтому ваши приветы я смело могу почитать. Ну а пока я Ирина Круг и Никита Осин с треком «Без тебя». Мне надо.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Внимание, вопрос.
3: Есть дела интересные?
4: Все сложно.
5: Ни свидетелей, ни улик.
4: Но надежно.
3: Я вам столько дел раскрыл.
2: Что за девушка?
4: Детектив на все руки.
2: Короче, тут такое дело.
3: Я не такая.
4: Новые серии.
2: Звучит многообещающе.
4: В субботу в 18:25.
2: А мотив?
4: Вечерний детектив.
2: Замечательно.
4: На канале ТВ-центр.
3: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ну что, кто рано встает, тому шансон привет передает. Огромный привет Евгении Алексеевной. И поздравляю ее с майскими праздниками. Это сообщение от Тамары. Алена сейчас на работе, настроение отличное. Передает привет друзьям из разных городов нашей страны. Они самые лучшие, пишет Алена. Из Ростова-на-Дону. Светлана из Алексина также передает привет всем. Купила билет уже на «Эх, разгуляй». Завтра на работу проведу мероприятие для детей. Будет весело и интересно. Ну что ж, Светлана, вы просто молодец. Билеты на «Эх, разгуляй». Это круто. Собрался.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число отечественных жизненно важных препаратов в России должно достичь 90% к 30-му году. В таком случае страна почти полностью обеспечит себя необходимыми лекарствами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее сообщалось, что к 30-му году ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а к 36-му году – 81 год. Кроме того, Голикова заявила, что сегодня в России проживает 26 тысяч студенческих семей, половина из них имеют детей. Вице-премьер отметила, что в прошлом году, благодаря созданию в отдельных вузах соответствующей инфраструктуры, 2500 студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях. В стране работает система единого окна для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, в прошлом году открыли 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала этого года их количество выросло до 324. Самые аккуратные водители в России в первом квартале ездили по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирская и Ростовская области, Татарстан. В топ-5 наиболее аварийных автомобильных марок по ОСАГО вошли «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёнда» и «Ниссан». На популярные китайские бренды пришлось порядка 9% ДТП. Примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Расстояние от мангала до дома, деревьев и сухой травы на дачном участке должно составлять не менее 5 метров. При готовке шашлыков надо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС. Для розжига следует использовать специальные жидкости. Бензин или спирт могут быть опасны. Спасатели также рекомендуют не оставлять огонь без присмотра. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +7. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Евгений Григорьев, дорогие друзья, лауреат премии «Шансон года 2026». И сегодня можно будет на первом посмотреть, как Женя получает премию и как он получает свой золотой гриф. Начало в 21:35, первый канал, церемония вручения премии «Шансон года», телеверсия, категория 12+. Ну, а мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Доброе утро, Артем. Я в данный момент работаю, сообщает нам Александр Наумов, а вечером буду смотреть премию «Шансон года». Передаю привет огромный своим друзьям, с кем был на церемонии вручения премии «Шансон года» в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Ну и также привет всем, кто меня узнал. Так, еще сообщение с удовольствием почитаю. Надежда Устинова. Открытки. Так, отлично. Открытки тоже принимаются. Почему бы нет? А, Наталья Зайцева из города Клина пишет, что ей приятно в этот выходной день находиться в компании «Радио Шансон». Хорошего дня всем слушателям и вам, Артем. Спасибо огромное, Наталья. Взаимно. Надежда Ершова просит передать ей привет. Надежда, вам огромный привет. Ну и, конечно же, удачи, которая вам сейчас необходима. Так, ладно, впереди у нас Владислав Медяник, Юрий Антонов, Михаил Бублик и Афина. Ну а прямо сейчас Владимир Ждамиров, «Купола колокола». Всем еще раз доброго утра, прекрасного настроения. 2 мая на календаре. Здесь Артем Демин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Свет мой зеркальце. Скажи. Обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Скажите «да», дорогие друзья, бархатному шансону, потому что следующее грандиозное музыкальное событие, на котором мы с вами можем встретиться, это бархатный шансон, и пройдет он 7 дней с 24 по 30 октября. Пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» станет эпицентром настоящего праздника, и выступят, конечно же, ваши любимые артисты и Михаил Бублик, и Михаил Шуфутинский, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов, и многие-многие другие. Так что присоединяйтесь. Все подробности, все билеты на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Ну, а что касается ваших приветов, то они есть, и я их с удовольствием почитаю. Так, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогой Газарес. Кстати, Газарес был на концерте тоже, да, у нас в Санкт-Петербурге в четверг. Культурный привет вам из культурной столицы. Питер наш гостеприимный, рады всем. Спасибо за позитив на шансоне года. Всегда, пожалуйста, до сих пор позитив гуляет по жилочкам тела. Ну, а продолжение имеет. Сегодня едем к Афине на концерт. Почему? Да потому что шансон наше все. Привет всей нашей дружной команде. И еще один привет я хочу прочитать от Елены. Доброе утро. Позавчера весь вечер смотрела репортажи от моих друзей, которые были в Питере на шансоне года. Было супер. Прошу передать им огромный привет. А в планах сегодня-завтра, если получится, найдем именно то, что хотим. Купить в нашу замечательную баню на дачу диван для дорогих гостей. Всех слушателей радио «Шансон» с праздником. Прекрасного настроения, великолепной погоды. А нам с мужем удачи. Елена из Королева. Ну что, вспоминали мы с вами Афину. И давайте ее слушать прямо сейчас.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Тихо надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лауреат премии «Шансон года 2026» Евгений Кемеровский на радио «Шансон». Уходи, но останься. Доброе утро, радио «Шансон». Мы с подругой поехали на машине в путешествие по нашему северо-западному региону. Сейчас едем по Питеру, впереди у нас Ленинградская область. К вечеру должны приехать в Вологодскую область. И очень надеюсь успеть зайти домой в Архангельской области к началу трансляции на Первом. Передаю привет моему водителю Марии и поздравляю всех слушателей радио «Шансон» с майскими праздниками и с отличной погодой. Ну что, я могу действительно подтвердить, что в Санкт-Петербурге погода прекрасная. Не знаю, как в Архангельской области, надо будет спросить у Марины Дымовой, которая как раз сейчас и находится где-то там в Архангельской области. Любовь. Увидите Марину, передавайте ей огромный привет. Скоро услышим Анатолия Полотно и Федю Кармана, ну а прямо сейчас, после 11.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Арабскими Эмиратами вызвало бум спроса россиян на поездки в страну. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, интерес к направлению растет, несмотря на рекомендацию не продавать туры в Эмираты. Спрос стимулирует не только возможность купить билеты на прямые рейсы, но и большие скидки на проживание в отелях. Ламидзе отметила, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения на родину. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал учитывать мнение пациентов при внедрении цифровых технологий в здравоохранении. Политик отметил, что не поддерживает дублирование работы, когда медикам приходится заполнять документы и в электронном, и в бумажном виде. Однако необходимо учитывать интересы пациентов. Кому-то достаточно электронного формата, а кто-то настаивает на бумажном. Медведев добавил, что цифровизация – это правильный вектор развития. Однако бумажные документы стоит сохранить для тех, кто пока не доверяет современным технологиям. ГОСТ на шаурму введет технический комитет, который активно участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Стандарты планируется подготовить в установленные сроки, то есть до конца года, рассказала РИА Новости замглавы Роскачества Елена Саратцева. Специалисты разработают рекомендации по ингредиентам, технологии приготовления шаурмы и срокам годности продукта. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками. Перемены в 5-10 минут недопустимы, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Кроме того, по его словам, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Эксперт направил обращение в Роспотребнадзор. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +8. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: призрачном греюсь.
1: И уже через 12 с небольшим часов вы можете смотреть на Первом канале, как Александр Новиков получает премию «Шансон года 2026». И также вы увидите, как золотые гитарные грифы достались Михаилу Шуфутинскому, Стасу Михайлову, Денису Майданову, Олегу Газманову, Ирине Круг и многим-многим другим. Включайте сегодня первый в 21:35 и смотрите телеверсию «Шансон года 2026». Ну а я, Артем Демин, напоминаю вам, что мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются, и с удовольствием почитаю приветы, которые вы отправляете на номер +7 909 955 103.0. Поздравляю всех с первомайскими праздниками. Всем привет, кто отдыхает. Отличного отдыха. Ну, а кто трудится, и я в их числе, хорошего настроения. Это от Инны. Доброе утро, Артем. Как же приятно слышать в эфире. Спасибо за работу. Спасибо, Мария, массажист. Спасибо. Так, была с дочерью на шансоне в Москве 25-го. Первый раз. Мы в восторге. Так, все было круто. Спасибо вам за концерт. Смотрите сегодня трансляцию, если вам понравился концерт Зинаида. Обязательно все увидите. Ну, а в самое ближайшее время на радио «Шансон» будут Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Иван Кучин, Елена Ваенга. А прямо сейчас Григорий Лепс и «Я поднимаю руки». Еще раз всех приветствую. Еще раз всем доброго утра. 2 мая на календаре. Ура!

0: реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Утро должно быть ярким.
2: День насыщенным.
3: А вечер интересным.
2: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
4: Для аудитории старше 16 лет.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

За эту песню «Хочу тебя я как весны» у Виктора Королева, кстати, есть золотой гитарный гриф. Он обладатель премии «Шансон года». Утро доброе, Артем. Привет всем отдыхающим и работающим. Я повар ресторана, поэтому мы работаем, когда другие отдыхают, пишет Алексей. Из Астрахани. Алексей, какие же вкусняшки вы сейчас там готовите в ресторане? Расскажите, что самое вкусное, какое самое вкусное блюдо в вашем ресторане? Просто интересно. Вдруг когда-нибудь окажусь в Астрахани. Добрый день, радио «Шансон». Хочу передать привет своим братьям Игнату в Тюмень, Сане и Стасу в Петропавловск, в Республику Казахстан. Это Павел из Тюмени. Я на даче и в данный момент тружусь на благо собственной дачи. Ну, какой молодец. Это тоже нужное дело, между прочим. Дорогой Артем, в рамках мобильных выходных привет и благодарность вам с Мариной за прекрасный концерт «Шансон года» в Санкт-Петербурге. Спасибо огромное за личную встречу и фото, а также всем друзьям по чату, кто был на концерте и в сети онлайн смотрели трансляцию. Всем добра, позитива, любви от Натальи из Долгорукова.

0: тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Внимание, вопрос.
9: Есть дела интересные?
10: Все сложно.
11: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но.
12: Но.
10: Но надежно.
9: Я вам столько дел раскрыла.
13: Что за девушка?
10: Детектив на все руки.
14: Короче, тут такое дело.
9: Я не такая.
10: Новые серии.
15: Звучит многообещающе.
10: В субботу в 18:25.
16: А мотив?
10: Вечерний детектив.
14: Замечательно.
10: На канале ТВ-центр.
9: Женщины его тоже любят.
17: Возрастное ограничение 16+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Это «Красный карман» и Михаил Круг на радио «Шансон». Добрый день, Артем, моего внука тоже зовут Артем, ваш тезка. Он уже взрослый, ему почти 20 лет. С 5 утра сижу у центра диализа, жду жену и слушаю вас, слушаю радио «Шансон». Сидеть еще часа два. Спасибо большое за то, что вы есть. На душе кошки скребут, а слушаешь «Шансон», и вот как-то легче становится. Большое вам спасибо, Владимир из Питера. Владимир, всем здоровья и вам, и вашей супруге, и всем-всем-всем. Добрый день, всех с праздником. Хочу поздравить любимую супругу Наталью, которая сегодня работает в Москве, в кафе. Это сообщение от Евгения. Ну что ж, передаем привет всем, кто слушает радио «Шансон» на работе.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число европейцев, желающих переехать в Россию, растет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. К концу октября прошлого года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. К сегодняшнему дню эта цифра составляет порядка 3400. То есть за полгода число заявлений увеличилось в 1,5 раза. Володин указал на то, что Германия входит в число стран, из которых поступает больше всего заявлений о переезде в Россию. Местные власти могут запрещать разводить открытый огонь, включая приготовление шашлыков. Запрет возможен в случае повышения пожарной опасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. За нарушение требований может грозить штраф для граждан до 15 тысяч рублей. Если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, штраф увеличивается до 20 тысяч. При нарушении, повлекшем пожар и повреждение чужого имущества, придется заплатить до 50 тысяч. Если последствия более тяжкие, нарушителю грозит уголовная ответственность. Около 40% россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека. В указанную сумму включены основные расходы на поездку – перелет, проживание, питание и развлечения, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 18% готовы потратить от 250 тысяч до 320. 15% закладывают бюджет в 50-80 тысяч. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и Арабские Эмираты. Отмечается, что люди снова планируют отпуск заранее, а не в последний момент. В Москве успешно завершили первый проект комплексного развития территорий. На месте бывших промзон появились технопарк, жилой комплекс, медицинский центр и школа, сообщил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в столице не должно быть депрессивных, заброшенных и неэффективно используемых участков. Сейчас в процессе разработки находится более 400 проектов комплексного развития территорий. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

любви. Посмотреть, как сегодня группа «Лесоповал» получает премию «Шансон года», вы можете уже на Первом канале в 21:35. Не пропустите телеверсию «Церемония вручения премии «Шансон года», категория 12+. Добрый день из теплых сибирских краев. Так начинается следующее сообщение, которое нам отправил Йонг Цой. У нас такая замечательная погода, айда все на Байкал. Если есть моржи или моржихи, то для вас все, что требуется. Сегодня посмотрю «Шансон года». Хотел посмотреть в Питере утренних ведущих увидеть. Если есть запись, присылайте. Привет Аленке из Ростова и всей команде. Вы так зажигаете, и я все слышу. Писать не всегда могу. Поделитесь видеозаписями, те, кто был в концерте, на концерте в Питере, на концерте вручения премии «Шансон года», концерт лауреатов. Йонг Цою будет приятно. Ну а что, наши ближайшие планы следующие. Я по-прежнему читаю сообщения, которые вы отправляете на номер плюс 7-909-955-1030. Ставлю вам самую лучшую музыку. Впереди Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Ирина Круг, Сергей Куренков и многие любимые ваши исполнители.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Садоводы, утрем нос кризису, вырастим урожай здоровья, обеспечим семью витаминами. В садовых центрах «Дачный мир» сногсшибательный выбор саженцев по доступным ценам. «Дачный мир» – все для сада и рассады. 258-52-78.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: повезет.
1: Конечно, я полностью разделяю мнение Сергея Трофимова и всем желаю доброго утра, доброго дня, потом еще и доброго вечера. Да и пусть все эти майские праздники окажутся очень для нас добрыми и по возможности очень и очень теплыми. Доброе утро, любимое радио. Вместо шашлыка у меня уборка в квартире и грустный смайлик. Поздравляю всех с майскими праздниками, всем моим родным и близким в России. Привет из Израиля. Питер и Братск всегда с вами. Инесса. Спасибо, Инесса, из Нетании. Так, радио Шансон, передайте привет Сергею Орехову от его подруги Алины. И скажите, пожалуйста, Сергею, что я его очень сильно люблю и очень сильно жду. С огромным удовольствием мы говорим это Сергею Орехову в надежде на то, что сейчас Сергей Орехов слушает радио Шансон. Если слушает, то делает все абсолютно верно. Скоро Сергей Куренков, Леся Кир и Ирина Круг прямо сейчас.

тронет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной.

0: радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
3: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Привет, Хибик Дмитрий, от дочери Хибик Вари. Поздравляю нашу любимую бабушку Лидию Николаевну с днем рождения. Здоровья, всего самого наилучшего. Привет из Симферополя. Вместо шашлыков строим забор. Всех с праздниками. Артем, передайте привет Йонг Цою от любителей и ценителей шансона. Фото и видео ему скинула. Пишет нам Алена. Всех с праздником от Нелли из Димитровграда. Передайте привет Федюшкину Валерию. Скажите, что я его очень люблю. Едем на дачу. Всем большой привет и с праздниками. Это от Ольги. И передайте привет Воронеж Димочке Никитину от Надежды. Люблю, жду звонка и, конечно, жду встречи. В следующем часе, дорогие друзья, слушайте хит-парад «Шансон года». Предоставим слово Рустему Ахметшину. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Артем Демин. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик, красиво придумали.
2: Кузя, путь к успеху с 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Разрыв пенсии между регионами в марте превысил 23 тысячи рублей. Согласно данным социального фонда, наибольший средний размер пенсии зафиксировали на Чукотке – около 42 тысяч в месяц. Самый низкий показатель отмечен в Дагестане – 18 600 рублей. В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. Это, например, граждане, достигшие 80 лет, пенсионеры с иждивенцами, бывшие работники угольной промышленности и некоторые другие. В России готовят реформу школьного питания. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания, пишут «Известия». По данным Федерального собрания, сейчас около 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются аутсорсингом. При этом большинство столовых построены до 1980 года и требуют обновления оборудования. Гост на русскую кухню могут выпустить в виде книги с иллюстрациями и описанием. Об этом РИА Новости рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, до 2 июня проходит публичное обсуждение текста стандарта. В проект включены 130 блюд. При этом планируется дополнить его в последующем до 300 и разделить по категориям. Горячие блюда, супы, закуски, десерты. Гост описывает ингредиенты и технологию приготовления, которая в некоторых случаях может включать использование русской печи. Кроме того, в примечание к блюдам может отражаться и историческая справка об их появлении. Утвердить стандарт планируется до конца года. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Уже сегодня Первый канал покажет телеверсию юбилейной 25-й церемонии. Десятки знаменитых артистов получили на сцене лайф-арены золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без сложных теорий. Просто посмотрим, как живет музыка и артисты. Кто поднимается, кто притормаживает, а кто уже почти на вершине. 12 треков, 12 историй. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Открывает этот выпуск персонаж, который в принципе не любит, когда ему что-то диктуют. Михаил Задорин со своим хулиганом на этот раз оказывается на 12-й строчке и выглядит так, будто это его вполне устраивает. Он не спешит, не оправдывается и явно не собирается становиться удобным. И, честно говоря, именно за это его любят и слушают. Чтобы проголосовать, число 57 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12. Я не

0: Далее история, в которой главный вопрос по-прежнему висит в воздухе. Григорий Лепс и «Шаман» удерживают внимание с песней «Она не скажет да», занимая 11-е место. Ответа нет, но напряжение сохраняется. И, кажется, слушатели уже сами готовы подсказать, чем все закончится. СМС-код число 44.
1: Шансон номер один.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Александр Новиков с новой авторской работой «Разлетелись как птицы» поднимается в чарте сразу на две ступени. Песня звучит свободно и легко, как будто ей вообще не важно, на каком она месте. И в этом, пожалуй, ее сила. СМС-код цифра 8.
2: Шансон номер 10. Разлетелись.

На 9-й строчке трек, который давно стал универсальной реакцией на жизнь. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» снова попадают точно в настроение. Фраза на все случаи жизни – от «проспал будильник» до «опять понедельник». Именно поэтому она и работает. СМС-код число 38. Шансон.

0: На восьмом месте атмосфера движения. Алекс Лим с вокзалом создает ощущение дороги. Кто-то уезжает, кто-то ждет, а кто-то уже передумал и идет за кофе. Песня держит внимание не громкостью, а настроением. И это тот случай, когда хочется остаться на этом вокзале подольше. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 8.
2: Не звонил.

0: Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Надоели резиновые овощи и фрукты? Хотите потреблять натуральные продукты? Выращивайте сами. Вкусные, целебные, устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта по доступным ценам. Дачный мир сделает вашу жизнь вкуснее.
3: Утро должно быть ярким.
4: День насыщенным.
5: А вечер интересным.
4: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
6: Для аудитории старше 16 лет.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: А далее в хит-параде «Чистый парадокс». Чепик и Холла в песне «Не люби меня» формулируют просьбу, которую никто не собирается выполнять. Слова звучат одни, чувства читаются совсем другие. Именно это цепляет. Слушатель все понимает и остается вместе с этим хитом. СМС-код число 36.

Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» держится в середине чарта уверенно и спокойно. Песня не требует внимания, она его просто получает. И остается в голове дольше, чем планировалось. СМС-код число 35.

0: Стас Михайлов с песней «Летай» закрепляется на 5-й позиции и продолжает набирать высоту. Энергии есть, движение тоже, все идет по плану. Главное не забыть, где кнопка посадка. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 3.

Под номером 4 сегодня «Настойчивость». Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» поднимается все ближе к вершине. С таким упорством дверь рано или поздно откроется. Но все зависит от количества ваших голосов, от вашей активности. Не забывайте голосовать. СМС-код число 54. Шансон номер.

0: Александр Маршал – один из хедлайнеров прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года». Напомню, золотой гитарный гриф артист получил за песню «Эти даты». Она остается в призовой тройке. Чтобы поддержать совместное творение Александра Маршала и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, голосуйте. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 3.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
11: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
12: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18:25.
11: А мотив?
9: Вечерний детектив.
12: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
16: СМС-код, число 70.
15: Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
17: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: На второй позиции имя, которое не нуждается в представлении. Михаил Шафутинский с хитом «Последний полет» произвел фурор на прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года» и продолжает удерживать наше с вами внимание. Если вам нравится эта песня, запомните ее смс-код. Число 21.
0: Шансон номер 2.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: теперь предлагаю, как всегда, устроить небольшой привал, прежде чем мы начнем покорять вершину хит-парада. Вспомним всех участников программы.
1: Хулиган с нежным сердцем хочет просто отогреться.
0: Михаил Задорин и его хулиган сегодня предваряют нашу дюжину. 12-я строчка. Григорий Лепс и Шаманский, том «Она не скажет да» на 11-й позиции. Ответа все еще нет, но обсуждение идет полным ходом.
2: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков поднимается на 10-е место. Разлетелись, как птицы.

0: провожать поезда. Вокзал на 8-й позиции. Чепик и Кола собрали чуть больше голосов, чем неделю назад с песней «Не люби меня». 7-е место.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик летит спокойно, без лишних переживаний. «Лети, лепесток» на 6-й строчке.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов не собирается терять высоту. Песня «Летай» закрепилась на 5-й позиции.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская «Сердце бьется в закрытую дверь». 4-е место.

Последний полет Михаила Шуфутинского на этой неделе занял вторую позицию. А вот дальше узнаем, кто сегодня будет обмывать золотую медаль шансончан. Финал этой недели выглядит уверенно и вполне логично. Евгений Григорьев с новым хитом «Обожгла любовь» поднимается на вершину и занимает первое место. Песня зацепила с первых прослушиваний и не отпускает. А значит, все по делу. Чтобы помочь Жеке удержать первую строчку, голосуйте. Число 47 отправляйте на номер 8909-955-1030. Это был хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустам Ахметшин. Слушайте музыку, относитесь к жизни с юмором и помните, иногда одна песня говорит больше, чем длинный разговор. До встречи. Шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Многие объекты культурного наследия в России нуждаются в ремонте после атак со стороны Украины. В Госдуме обсуждают законопроект, который поможет отремонтировать их в упрощенном порядке. Об этом пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы предложили отменить получение задания и разрешения на такие работы, а также государственную историко-культурную экспертизу проектной документации. Владельцу объекта достаточно будет уведомить орган охраны о планируемых действиях. За громкие песни под гитару ночью могут оштрафовать. Об этом сообщил ТАСС юрист Александр Караваев. По его словам, в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливают регионы. Обычно ночным временем считается период с 23 часов до 7 утра. И в эти часы громкая музыка расценивается как нарушение покоя граждан. Так, в Москве штраф для физлиц составляет от 1 до 2 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается. Более 3500 декоративных элементов установят в Москве ко Дню Победы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный, цвет Знамени Победы. Тематические декоративные конструкции появятся на въездах в столицу, в пешеходных зонах и парках. Флаговые композиции установят у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях. Погодная чехарда в виде теплого марта и снежного апреля будет увеличиваться. Таких перепадов станет в 2-3 раза больше в следующие десятилетия, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. Минувший апрель оказался в Москве холодным, аномально снежным и дождливым месяцем. Среднемесячная температура воздуха составила около 6 градусов, что почти на 1,5 градуса ниже климатической нормы для апреля. В свою очередь, март в этом году выдался аномально теплым. Курс доллара на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: и разлука для многих.
1: Я слышал, что сейчас о том ведется речь, чтобы там устроить место для досуга и приятных встреч. Питеру привет, хороших вам выходных, друзья, вне зависимости от того, где сейчас вы слушаете или смотрите радио «Шансон». Всем салют и здравия желаю.
2: Нам приехал наш любимый Рома Шахов.
1: Очень рад новой встрече, друзья. Скоро в эфире чувственный расколбас от «Виа Волга-Волга». Обещаю жизнеутверждающий хит Анатолия Полотно и Феди Карманова, но прежде яркие картины былой страсти. Иван Кучин «Серое платье».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: И правда, мы же не святые. Да градус страсти поднимают выходные. Группа «Волга-Волга». Антон Солакаев, Казань, большущий привет. Дорогие друзья, это радио «Шансон». У нас мобильные выходные, они продолжаются. Привет и поздравления. Интересные радиорассказы о том, как вы проводите эти майские дни. По телефону плюс 7 909 955 1030, смс, мессенджер Макс, сообщения свои не забывайте подписывать. Периодически все буду зачитывать здесь, в радиоэфире. Что касается музыки, после небольшой паузы впереди одна из самых известных песен Игоря Матвиенко и Александра Шаганова из фильма «Зона Любе». Сезонная, да что там, внесезонная коронка от Бутырки, и не только, дождитесь.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: З-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: А попросишь долг, я займусь.

0: извини, просто я устал.
1: Весенние виды спорта для женщин. Ходьба на шпильках, стрельба глазами.

сообщением на всех парах от Маруси из Красногорска. Привет моим друзьям, с которыми мы встретились в Санкт-Петербурге на концерте лауреатов премии «Шансон года». Отдельная благодарность ведущему утреннего шоу 2D Марине Дымовой и Артему Демину за возможность увидеть их отличную работу, за возможность обнять их. Отдельный привет моему супругу Вадиму, который тоже стал слушать радио «Шансон» и ездить с нами на концерты. Всех с майскими праздниками, добра, здоровья и мира. Спасибо вам. Идем дальше. И после одной хорошей песни, еще одна хорошая песня «Елочки-иголочки».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

мутационных тут не избежать потерь. Назидательная история от Олега Алябина. Только что на шансоне дали на связи Елена из Москвы. Провожу все три праздничных дня в своем здоровом коллективе, в смысле дома. Много накопилось дел домашних. Никуда не хочу. В будни устаю на работе. Порадовала себя любимую покупкой кулона золотого в виде сердечка от любимого мужчины. К майским праздникам и классно провожу время. Как вы проводите, пишите на шансон, сообщение буду зачитывать. А прямо сейчас продолжение эфира. Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Глава Минфина призвал россиян достать деньги из-под подушки и начать инвестировать. Банковский депозит – самый простой способ вложения накоплений. Он приносит хороший процент. Антон Силуанов заявил, что при хранении под подушкой деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики и не принося доход владельцу. По словам министра, есть и другие направления для инвестиций – ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты. В этих случаях деньги работают в экономике. По словам главы Минфина, в последние годы миллионы граждан стали инвестировать свои сбережения на развитие страны. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку, сообщает газета «Ру». Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренда, налоги. Теперь держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки. Курс доллара на праздничные дни 74 рубля 80 копеек. Евро стоит 88 рубля 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

шансон, что просто сносит крышу. Спасибо Евгению Кемеровскому. Сегодня смотрим в 21.35 на Первом канале телеверсию церемонии вручения премии «Шансон года», где выступал, кроме других замечательных артистов, Евгений Иванович, и победил в номинации «Поэт года». Всем салют. 13.06 в Москве. Майские выходные продолжаются. В студии Роман Шахов. Скоро в эфире одна из самых известных и позитивных песен Игоря Саруханова. Романтичный шлягер от Виктора Королева. А до этого «Певица года». Именно такую награду она получила на церемонии вручения премии «Шансон года». Ирина

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАТ не является лекарственным средством.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Только уходи! Май цветущий впереди». Спасибо Игорю Саруханову. Ой, друзья, сейчас у нас небольшой привал, как раз раздуем мангал. Вы тоже? Вот, видите. Ну и продолжим скоро в эфире радио «Шансон». Высокоградусный хит Александра Дюмина для души и шашлыка. «Афина» выгоняет мужика. А больше не скажу, пока.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасил.

Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли трубы сотни глаз.

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

Детские песни душу согревают, эфир шансона точно украшают. Михаил Шуфутинский, Маша Вебер, Дарья сообщение от Анжелы. Мы сегодня на даче варим солянку и проводим воду на мангальную зону. Семья Осиповых, удачи вам, пожелаю, чтобы все получилось. Далее, сегодня у нашей подруги Галины Смирновой юбилей. Мы поздравляем, желаем крепкого здоровья и душевного умиротворения. Город Набережные Челны, Людмила, Тамара и все подписали сообщение. Спасибо. Мы присоединяемся. Друзья, мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Пишите сообщения, подписывайте. Прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности.
3: Подробности на tixfree.rf.
4: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Внимание, вопрос.
9: Есть дела интересные?
10: Все сложно.
11: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но.
12: Но.
10: Но надежно.
9: Я вам столько дел раскрыла.
11: Что за девушка?
10: Детектив на все руки.
11: Короче, тут такое дело.
9: Я не такая.
10: Новые серии.
13: Звучит многообещающе.
10: В субботу в 18.25.
11: А мотив?
10: Вечерний детектив.
11: Замечательно.
10: На канале ТВ-центр.
9: Женщины его тоже любят.
14: Возрастное ограничение 16+.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Пусть у влюбленных будет все путем. Стаффорд 63 только что в эфире шансона. Далее Ирина поздравляет мужа Александра Анциповича с Голицына с наступившим днем рождения. Я его очень люблю. Ему исполнилось 55 лет. Мы присоединяемся. Ну а следом в майском эфире Настасья Самбурская.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Лучшим способом защиты от энцефалитного клеща является вакцинация. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты, позволяющие практически полностью защититься от клещей. После контакта с такими средствами они теряют способность присасываться, а защитный эффект сохраняется до 15 суток. Кроме того, применяются репеллентные средства, которые не уничтожают клещей, но отпугивают их. При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Это поможет снизить риск развития инфекций. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21:35. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дарья Березовская, радио «Шансон».

забудь такого гада. Заслуженная артистка России Елена Ваенга только что на майском шансоне. В столице 14.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Майские выходные продолжаются. Сегодня второе, на всякий случай сообщаю. В студии Роман Шахов. Немного ваши сообщения прочитаю в рамках мобильных выходных. Здравствуйте, хочу поделиться с любимым шансоном. У меня сегодня 1 годик третьему внуку. Жду моих дорогих гостей. Елена из Казани, поздравляем вас. Галка на связи. Привет, шансончик. Классно отдыхаем. Муж на работе, а мы с детьми шашлычок жарим. Все прекрасно, всех с праздником. Как у вас? Расскажите всей стране. Привет и поздравления. Тоже можно все это в мобильных выходных провернуть. Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Что по музыке? Скоро, друзья, здесь незабвенный диско-шлягер от Юрия Антонова на стихи Леонида Фадеева. Медоточивая работа «Рады рай», а до этого Сергей Любавин «Счастье».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: С песней «Это я» есть в ней какая-то алхимия. Ой, время идет, она всегда свежая и прекрасна. Спасибо Юрию Антонову. Есть сообщение, которое пришло из города Североуральск. Передаю привет самым лучшим мужчинам, Антону и Константину. Пусть работа спорится и все задуманное получится. Всем хорошего дня. Жена и мамочка Таня написала сообщение. У нас сейчас небольшая пауза, после которой, друзья, обещаю вам одну из самых пронзительных песен от Михаила Круга, вопрошающего Сергея Трофимова, ну и кое-что бодрящее от Стаса Михайлова.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Утро должно быть ярким.
2: День насыщенным.
3: А вечер интересным.
2: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
4: Для аудитории старше 16 лет.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик красиво придумали.
6: «Кузя. Путь к успеху». С 4 мая в 8 вечера. Премьера на ТНТ.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выйдет. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Если боишься, не делай. Но если уж начал, не бойся. Радио «Шансон».
2: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале

сей подарок виртуальный близким преподнес. Привет моей наилюбимейшей жене Иринке Люляевой, свояченице Людмиле и, конечно же, моему любимому коллективу, администраторам Леночкам, Катюшке, Маринке, Юленьке и дорогой Светланке, лучшему директору на свете Анечке Владимировне и отдельный привет тете Оле, город Октябрьск, Самарская область. Спасибо вам. После Стаса Михайлова у нас Миролюбова, ну а совсем скоро Алекс Слим на радио «Шансон». Дорогие друзья, не пропускайте.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес.